Өвгөөгөө тагаа шаарахсэд кайлитэн нагамт мат кауйгамт таана багтилэрулу атортара аяга суклуг пиуртулаагалуарсунат ухумайтуалог масуухайма тамаани чаактахармат жаагмун макититаублуни пирама ханукиар сивитугьюм писулаа пиллаккалуарс писулаа пиллагаяасиннарсо аахублаарсо таону угублу чунаа бачиппиагалуна пиблуни куттиккагтамаккуа пирнагенер партернерлати исуматау хаутагаме блогме тагасуа тугада нонамилуане охалуути тахауртуалаугма таунана аттиттумилуане охалуквиораалликками исуматахаагааллагмат такбайнарнун майоруджаавлунга айгиллунгалууне аанниарвигма моартаавлунга такбоне наянгуану иллуарсайит аа агун атаусикулууваммалли таавани наянгуат капсигалуувактуугалуит таавлунга осертертаавлунга инэллакти таагамани паллахти таавлунга окаажаавуга тусаайхагнинама аксорутиахаттарама окаажаалерпунга кимит аулеттаалигу яхойкисими таймайлиаугама тукисимагин туксаагалуарсуга тукисиюлаатсяагама ангерлу чунаапатакба уннаа пингасат ублу пингасат такбане нивгалайнэрниарту аммагалуулерсини таава таанна ублаакку окаажаагаме хайкаутигинма тайманна аулеттэгни гайорлу тааванттау такбане хагаарми нигатикаагама маккуктумит каблунаамит чунаапасана катигилерумаарнерэллугу такбане пилериаре каттармагна имармунилаа имертикаттармага июннар а наянгуана игвана иннартикаа хатталерама аксуллуунигул анна канибгаланэнне тайманна инналяаннорне таарнэ аллартортаагаган ниугартаагаган махаачуна муккиаарнгуугмат иппигилуаруннеерпаклу тайманнаалоо тайманна пиллериуяхама ачуяа пиюннарсилерама аулиджагуннарсилерама уумни аулахояаттарерама аулаанна соқаттарера суарсаагитаанна ааннертилериуугмат суарсаагитуа аанниарвиг марруугалуак уналииллу пингат уугали санаппигма уувани аанниарвиху тинганиингиннақаттара таамаунга кайхаттайналерама таамунна пиннасоқуқатталерамина таулунганасиқмаахуқмага икайорлунинганасиқмаарсуни наянгуанул нангерсигиари аяппаангиллут оқаутиаугама таанна аяппааунниириатаама таканунга каталлаксиннара тамаунга иллиму аяппиқи илиги никумигиари таймайлиаугама пиннасуққалуарсунга аюрлу аюрама икайортаавлуга таймаа таймэннэраауяама тамаани налэтсяарсуга иманна нивгалайнатсяарсуга ублу пигасуулаорлути тамаани тупа налианну чаатита талэгаманаянгуанат кап ублу никиа хапсинит иглэрмигиннараорлуга капсинэллагаугмага таймана никуит насуктахуяарага пиюннарсиваллиааарди налэгама такване таавунга писхуяаутталэрмияма пичуга чугиагалуагаагам таануга каталлаксиннарпак маунга аяппаарвэттахарман табаунга аяппаксагале никуитсуннартиуалуугам таавунга ник тайманнайтуулерама ай таккилуктаа илавлугу аанниарвигмилаорлу ауллернеалаоралуарсуга ауллахуяаугмилерама ауллангилерлуга тамаани пиюннарсигама писут уувале иклумилуани писугуннарсигама аититаублунга аититаугама таана пекатигиллу писуклу писуиннарлути иманнаилияуга иллухааннук угатиктуалугми тамаани уяаттерэнуна хутиганни иллут иллухалаортугуугалуак каблунааллуавин фигияугмиттуми уналлину фигияуюми уумаюлиалууммат куинагилерапку нуулаорама нуутсумалерама нуулаорамну амакуа инукту каурулиунеқартаагип уумайорулуит уна каунга қакуртурулуит тайккунингалиалуугман тайманна уумайуияасуппаккалуарлутикку аа қано табаккунунга тоқуннартоқалунну уумайуарусиқсиутеқалунну

хануиттукуук тувиниунэрминик аттутауиаллагутигиллахикайнаакит исумайнаа атсууорти таусимавугут инутсута тикилаортувинернут аулатаунгаалерсимагатта аулатаунгаарсиманериявут уллуиму таймеингиннамат таманнахимаппалиалангаявут аулатаун туиннарунаилерлута тикиттувинернут имминихилута тукитаангаартарлута кисиани таанааннерутиусимайо амиссунут химмиартаусутик пиюннаутинга ақсаатаутсуни махайгумагалуарами писуиннарута кисианила лакайнааиммата писуиннарути кисианигуу махайхатталертувиниит тааннало химмик иммариусимайу инуннут тааннасатуулерманехи нехигисиватсугу нанохалермалуунни чапуттисимайгитсугу тааннинуугутигисимайавут сивулливинитта атохаттасимаянга уванга аторуннайсимангитара ақсаатаусимагатта химмихаруминагаяртувини исумагитсугу тимиму пиуютсуинлу каусилиаллаалангавугут укуа ухаахартакаинтуи луиса уттуутигилугу таатсумигасапунниагаарсуни химмиминик хукертаукаслахи хаттасимаю маққувитсуни сапунниагаарсту химмиминик атаатангатта химмингинник таанна уттугаутигитуинтара Kautja, Atami, Ileja, Lukasi, Uhakain Tunili, Vihaktonga Sierra, Jani Kuota, Simiuni, Saliangak, Jani Appahattak, Takuhahattakain Tuit, Ilani Ungitu, Uvanga Ilani Ungitu, Rumainka Luaksonkisian Ilani Ungitu, Rutigilahiaga, Teimeita Usimagatsi, Hujinka Luaksuta. Kisiani, Tamanna, Pia, Ilani ungi toktauni uhavi ulangatu inagatsi upigostunga Gary and Sangri danna atehaktok uvattini saputtisimman lagigami ikajoktigi hattarusti tokhatakfiit Minister Miller Dan Vandell uhavi hattasimajakka danna ministungummat utigama makipikunu 2020 ulaktilugu utiktigiallakanigiasustilauksimajaka 2010 уитлугу купайкунут илаани унгитуугаартувиулоорсимайгут кисиани маккуингусиаммата купайкку полисингит аммало RCMP кут маккуусиаммата тааккуа хайсимайуи RCMP куни накуммиик тикисимаюси тусаагиахагатси лаққаугама кавамайт пиусерихаттасимаянгит аулатсингаалерсутик имаайнуусахарниалеққуси имайлуулангасивуси лайяухаттасиманивут илигасчута уллуми илигасугуннайтугут илаулертугут аулатаутуиналаагумертугут имминихилта ханвилуурумаути тииннуна иммиунгулта таймайлуухаттапаллиалангалеққугут пинасуахатехарлута кавамани кисиани ухаутияутуиналаагуннайтугут аммало накуммиларитсунга натаамик ангайоққаангани ITK кут тамаунга тикиартаугуннасималлукуммат аммало тааккуа пинасуахатикка улутамаарсиутингини Адами, Алисия, Анди, Джордж накуммиик катутсихатигиитсута тамаунга тикиутигуннасиллаахигатта таанна пиагигингитуугалуақ пиаллаагасуиаллаалангайугут сивуллиппауитлугу таанна Ilani ungi tukviuni atuutitti tausimaningini inui tusaakhullarigakki. Sirnaasima vugut inutsuta tusaariangalegatta. Kengtsootjuami ilauksima junga 1999 uitlugu. Kengtsootjuami umu agnamut uhaalavi ulauksima jugut. Himmi jaktavini unagaitsuni angutiminik. Attutaullarigutik ilauksima jaga. Tatsumu agnamunikkaatumut. Himmi jaktavini unagaitsuni angutiminik. Игалааккугуук иллуапминик иллутуиннаулоорсиматтангиммарасули таитсуман иллуапминитсунигуук игалааккутсуангаагаат итсуангауаатахатталертоқ ауллагуматсуни ауллагутсахатагуннайтоқ тукисигаматаматсуминга 1999 уиллугу ақфитагаттанунна иллимаанут тусаатитаохатта омаслоорсимаюнга таймейнериванунналисни таймейтауннеривиси тукис чэр

Айнюкут тунгасурами гитэкуллертусарсаукканнилертиллугу кингуллерпаанганни CBC укиортартуу наараутингагу тамаанга экарунни окартиубанга тоби утак уллуми пингаюангулертор пингатсек агуси 5 акуллерут 5 2026 Tema ulang uyo tsaksa unak to king ulak parmi takwa tema otia uigunga na rakaw gasu nunabing mute takwa looking vario yut akto ni karong ning ano kimi yak daw kata long ning ini kayo si tidugo na rang nak tabo takiyo atano akpakaw isa arlok dok inuk titulo kaluna titulo pibali rege katang nak tini Pibalde yutigo piyagir si Marokpa Jamie Itorchiak tamani luni siraraginak luni. Dungasugiti kulak tusaksaurak tiglago CBC ukiok taktum na rautingagun.

арнаттаарсаасуг накиллу акигилаллаа итэкъаттиарлунилу ингутаатиара уэкъаттиарлунилаар атали итсерлангаарлунилаар итсерлуни уугиутиллуммина таамналлуг ангутаатсаллугуиллаа нулаанилли